hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Радиостанция Infinity.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

я течу, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

Дорожные новости. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появилась народная карта бензина. Через сервис «Где-бенз» можно в режиме онлайн отследить ситуацию на заправках, которые на карту наносят сами пользователи. Они же делятся друг с другом актуальной информацией. Зеленая стрелка означает, что бензин на заправке есть, красная – что нет, оранжевая – что на заправке большая очередь. В сервисе есть фильтры по марке топлива и возможность посмотреть, когда в последний раз актуализировали информацию. Сервис сделает удобнее заправку в регионах, где есть проблемы с доступностью топлива. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. В Минтрансе в очередной раз опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Ранее стало известно, что ведомство собирает аналитические данные по праворулькам. Что это за данные и зачем они нужны, не уточняется. Поэтому возникли слухи, что праворульные машины хотят запретить. В ведомстве готовят предложение, как снизить риски на фоне роста количества праворульных автомобилей на дорогах. Южно-Сахалинск вошел в топ-5 городов России по развитию инфраструктуры для электромобилей. Здесь работает 169 зарядных станций, больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Отметим, что Южно-Сахалинск очень невелик по российским меркам. Население менее 200 тысяч человек. Развитие электротранспорта – одна из приоритетных целей для властей Сахалина. Регион участвует в федеральных проектах и активно развивает у себя сеть быстрых зарядок в популярных местах. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: системы. Это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции – День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России, установленный приказом министра внутренних дел Российской Федерации об объявлении Дня государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 3 июля 2009 года. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусу. В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. В свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников и работников госавтоинспекции, а также ветеранов, которые внесли большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают почетными грамотами и государственными наградами.
2: 3 июля 1885 года Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением, рабочим объемом 984 квадратных сантиметра и мощностью 0,9 лошадиных сил. Единственный цилиндр располагался горизонтально по продольной оси машины над осью огромных задних колес. 3 июля 1885 года были проведены первые испытания автомобиля. Машина Бенца развивала смехотворную по нашим меркам скорость 16 км в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Со временем мощность двигателя автомобилей Бенца возросла до 2,5 лошадиных сил. Такой мощности было достаточно для езды с максимальной скоростью 19 км в час, что позволило изобретателю в 1890 году перейти к промышленному производству своего автомобиля. Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии – для технического музея в Вене, для музея транспорта в Дрездене и, собственно, для фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Infinity.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: в очень радостной и волнительной атмосфере. Всем знакам не захочется с головой погружаться в служебные дела. Тем более, что бесконечные разговоры с коллегами мало способствуют крупным профессиональным свершениям.
1: Звезды говорят.
2: Овны проведут этот день за романтической перепиской. Вы, отвечая на бесконечный СМС от своей новой пассии, на время забудете о неотложных служебных делах, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашего шефа.
0: Тельцам сегодня суждено многого добиться в процессе выполнения целого ряда краткосрочных дел. Вы и сами испытаете удивление, когда увидите, сколько мини-проектов вам удалось довести до логического финала всего за несколько рабочих часов.
2: Близнецы будут наслаждаться благосклонностью фортуны. Утром по дороге на работу вам удастся приобрести выигрышный лотерейный билет, а в финале этого дня большой удачей для вас станет многообещающее романтическое знакомство.
0: Раки сегодня не захотят тратить время на решение многочисленных бытовых неприятностей. Абстрагировавшись от этих незначительных мелочей, вечером вы отправитесь на концерт или приступите к прочтению классического шедевра мировой литературы.
2: Львы в этот день не смогут ни минуты провести в одиночестве. Вы намеренно будете искать собеседников, чтобы отвлечься от печальных размышлений о смысле жизни и от прочих переживаний на тему «За что судьба ко мне так жестока?».
0: Девы раскроют в себе много ранее неизведанных черт. Предпосылкой для этого станет какой-то спонтанный спор. В попытках доказать своему оппоненту, что вы способны на многое, вы сами того не планируя обнаружите у себя скрытый талант.
2: Весы сегодня потратят очень много финансов на заботу о своей красоте. С целью стать еще привлекательнее, вы решите обновить свой гардероб, сделать новую прическу или приобрести абонемент в фитнес-центр.
0: Для скорпионов в этот день повышается риск стать жертвой сильнейшего пищевого расстройства. Чтобы не пострадали ваши планы на выходные, этим вечером не употребляйте незнакомые блюда и не переусердствуйте, принимая в пищу очередной кулинарный шедевр.
2: Стрельцам сегодня удастся вызвать большой восторг у публики. Ваши благодарные слушатели примут к сведению все, что вы попытаетесь до них донести. Парадокс, но этот успех принесет вам не потрясающий дар оратора, а ваша внешняя красота.
0: Козероги сегодня попытаются сохранить свое внутреннее равновесие, несмотря на наличие множества стрессовых факторов. Самообладание, доставшееся вам столь дорогой ценой, станет причиной нервного срыва, свидетелем которого станут близкие члены вашей семьи.
2: Водолеям не следует забывать о том, как бывает порой опасен виртуальный роман. Прежде чем открывать сердце перед малознакомым человеком, удостоверьтесь, что он действительно является тем, за кого себя выдает.
0: Рыбам сегодня удастся получить существенную скидку при покупке каких-то товаров и при оплате приобретенных услуг. Сэкономленные деньги вы решите незамедлительно потратить на подарок для себя и на сувениры для своих близких друзей.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Инфинити.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
7: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе Джили Манджаро предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода, хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
6: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
0: Закрома Родины.
1: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса Slitite.ru. Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год к году, до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператора в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха. Однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на 2 суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: День пройдет в очень радостной и волнительной атмосфере. Всем знакам не захочется с головой погружаться в служебные дела. Тем более, что бесконечные разговоры с коллегами мало способствуют крупным профессиональным свершениям.
1: Звезды говорят.
2: Овны проведут этот день за романтической перепиской. Вы, отвечая на бесконечный СМС от своей новой пассии, на время забудете о неотложных служебных делах, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашего шефа.
0: Тельцам сегодня суждено многого добиться в процессе выполнения целого ряда краткосрочных дел. Вы и сами испытаете удивление, когда увидите, сколько мини-проектов вам удалось довести до логического финала всего за несколько рабочих часов.
2: Близнецы будут наслаждаться благосклонностью фортуны. Утром по дороге на работу вам удастся приобрести выигрышный лотерейный билет, а в финале этого дня большой удачей для вас станет многообещающее романтическое знакомство.
0: Раки сегодня не захотят тратить время на решение многочисленных бытовых неприятностей. Абстрагировавшись от этих незначительных мелочей, вечером вы отправитесь на концерт или приступите к прочтению классического шедевра мировой литературы.
2: Львы в этот день не смогут ни минуты провести в одиночестве. Вы намеренно будете искать собеседников, чтобы отвлечься от печальных размышлений о смысле жизни и от прочих переживаний на тему «За что судьба ко мне так жестока?».
0: Девы раскроют в себе много ранее неизведанных черт. Предпосылкой для этого станет какой-то спонтанный спор. В попытках доказать своему оппоненту, что вы способны на многое, вы сами того не планируя обнаружите у себя скрытый талант.
2: Весы сегодня потратят очень много финансов на заботу о своей красоте. С целью стать еще привлекательнее, вы решите обновить свой гардероб, сделать новую прическу или приобрести абонемент в фитнес-центр.
0: Для скорпионов в этот день повышается риск стать жертвой сильнейшего пищевого расстройства. Чтобы не пострадали ваши планы на выходные, этим вечером не употребляйте незнакомые блюда и не переусердствуйте, принимая в пищу очередной кулинарный шедевр.
2: Стрельцам сегодня удастся вызвать большой восторг у публики. Ваши благодарные слушатели примут к сведению все, что вы попытаетесь до них донести. Парадокс, но этот успех принесет вам не потрясающий дар оратора, а ваша внешняя красота.
0: Козероги сегодня попытаются сохранить свое внутреннее равновесие, несмотря на наличие множества стрессовых факторов. Самообладание, доставшееся вам столь дорогой ценой, станет причиной нервного срыва, свидетелем которого станут близкие члены вашей семьи.
2: Водолеям не следует забывать о том, как бывает порой опасен виртуальный роман. Прежде чем открывать сердце перед малознакомым человеком, удостоверьтесь, что он действительно является тем, за кого себя выдает.
0: Рыбам сегодня удастся получить существенную скидку при покупке каких-то товаров и при оплате приобретенных услуг. Сэкономленные деньги вы решите незамедлительно потратить на подарок для себя и на сувениры для своих близких друзей.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры

в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафонова, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Дорожные новости. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появилась народная карта бензина. Через сервис «Где-бенз» можно в режиме онлайн отследить ситуацию на заправках, которые на карту наносят сами пользователи. Они же делятся друг с другом актуальной информацией. Зеленая стрелка означает, что бензин на заправке есть, красная – что нет, оранжевая – что на заправке большая очередь. В сервисе есть фильтры по марке топлива и возможность посмотреть, когда в последний раз актуализировали информацию. Сервис сделает удобнее заправку в регионах, где есть проблемы с доступностью топлива. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. В Минтрансе в очередной раз опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Ранее стало известно, что ведомство собирает аналитические данные по праворулькам. Что это за данные и зачем они нужны, не уточняется. Поэтому возникли слухи, что праворульные машины хотят запретить. В ведомстве готовят предложение, как снизить риски на фоне роста количества праворульных автомобилей на дорогах. Южно-Сахалинск вошел в топ-5 городов России по развитию инфраструктуры для электромобилей. Здесь работает 169 зарядных станций, больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Отметим, что Южно-Сахалинск очень невелик по российским меркам. Население менее 200 тысяч человек. Развитие электротранспорта – одна из приоритетных целей для властей Сахалина. Регион участвует в федеральных проектах и активно развивает у себя сеть быстрых зарядок в популярных местах. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Новости спорта.
5: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире, и так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи, он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет супер-игра Норвегия-Бразилия, а что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской Федерации Футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Сирены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Сирене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Елены Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран-швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевал золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: В эфире Радио Инфинити.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке, 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
4: Закрома Родины.
5: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
4: Копейка рубль бережет.
5: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики «Тревелата» зафиксировали рост только на 15,6% год к году, до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио Infinity.

0: создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции – День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России, установленный приказом министра внутренних дел Российской Федерации об объявлении Дня государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 3 июля 2009 года. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусу. В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. В свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников и работников госавтоинспекции, а также ветеранов, которые внесли большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают почетными грамотами и государственными наградами.
2: 3 июля 1885 года Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением, рабочим объемом 984 квадратных сантиметра и мощностью 0,9 лошадиных сил. Единственный цилиндр располагался горизонтально по продольной оси машины над осью огромных задних колес. 3 июля 1885 года были проведены первые испытания автомобиля. Машина Бенца развивала смехотворную по нашим меркам скорость 16 км в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Со временем мощность двигателя автомобилей Бенца возросла до 2,5 лошадиных сил. Такой мощности было достаточно для езды с максимальной скоростью 19 км в час, что позволило изобретателю в 1890 году перейти к промышленному производству своего автомобиля. Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии – для технического музея в Вене, для музея транспорта в Дрездене и, собственно, для фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: очень радостной и волнительной атмосфере. Всем знакам не захочется с головой погружаться в служебные дела. Тем более, что бесконечные разговоры с коллегами мало способствуют крупным профессиональным свершениям.
1: Звезды говорят.
2: Овны проведут этот день за романтической перепиской. Вы, отвечая на бесконечный СМС от своей новой пассии, на время забудете о неотложных служебных делах, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашего шефа.
0: Тельцам сегодня суждено многого добиться в процессе выполнения целого ряда краткосрочных дел. Вы и сами испытаете удивление, когда увидите, сколько мини-проектов вам удалось довести до логического финала всего за несколько рабочих часов.
2: Близнецы будут наслаждаться благосклонностью фортуны. Утром по дороге на работу вам удастся приобрести выигрышный лотерейный билет. А в финале этого дня большой удачей для вас станет многообещающее романтическое знакомство.
0: Раки сегодня не захотят тратить время на решение многочисленных бытовых неприятностей. Абстрагировавшись от этих незначительных мелочей, вечером вы отправитесь на концерт или приступите к прочтению классического шедевра мировой литературы.
2: Львы в этот день не смогут ни минуты провести в одиночестве. Вы намеренно будете искать собеседников, чтобы отвлечься от печальных размышлений о смысле жизни и от прочих переживаний на тему «За что судьба ко мне так жестока?».
0: Девы раскроют в себе много ранее неизведанных черт. Предпосылкой для этого станет какой-то спонтанный спор. В попытках доказать своему оппоненту, что вы способны на многое, вы сами того не планируя обнаружите у себя скрытый талант.
2: Весы сегодня потратят очень много финансов на заботу о своей красоте. С целью стать еще привлекательнее, вы решите обновить свой гардероб, сделать новую прическу или приобрести абонемент в фитнес-центр.
0: Для скорпионов в этот день повышается риск стать жертвой сильнейшего пищевого расстройства. Чтобы не пострадали ваши планы на выходные, этим вечером не употребляйте незнакомые блюда и не переусердствуйте, принимая в пищу очередной кулинарный шедевр.
2: Стрельцам сегодня удастся вызвать большой восторг у публики. Ваши благодарные слушатели примут к сведению все, что вы попытаетесь до них донести. Парадокс, но этот успех принесет вам не потрясающий дар оратора, а ваша внешняя красота.
0: Козероги сегодня попытаются сохранить свое внутреннее равновесие, несмотря на наличие множества стрессовых факторов. Самообладание, доставшееся вам столь дорогой ценой, станет причиной нервного срыва, свидетелем которого станут близкие члены вашей семьи.
2: Водолеям не следует забывать о том, как бывает порой опасен виртуальный роман. Прежде чем открывать сердце перед малознакомым человеком, удостоверьтесь, что он действительно является тем, за кого себя выдает.
0: Рыбам сегодня удастся получить существенную скидку при покупке каких-то товаров и при оплате приобретенных услуг. Сэкономленные деньги вы решили незамедлительно потратить на подарок для себя и на сувениры для своих близких друзей.

0: открывая футбольную Америку.
1: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю мундиалей. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
1: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Иса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время. Ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
1: Еще одно удивительное событие на турнире — проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч. Ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
0: Плавали, знаем.
1: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать, и, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
0: Попутного ветра.
1: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. У Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбол».

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витрине.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан GS7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ GS7 и по размерам сопоставим с Tenet T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки Esteo. В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе модели марки iCar от концерна Chery. Первая модель Esteo V27. Это крупный габаритный кроссовер E-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки 800 км. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – Voya, Geely, Evolut, GAC или Avto. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: новости.
1: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11 тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернатив им нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Infinity. С нами тепло.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Socas заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу

0: сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви, памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафонова и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафонова Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 МТЗ-82-1 Сафонова Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42.
5: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего

0: отпуска, льготные путевки для детей и работников, премия за успешное завершение сезона, дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире. И так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи. Он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет суперигра Норвегия-Бразилия. А что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Серены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Серене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Елены Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран-швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевал золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Ваши рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-19.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренности США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: фильма воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции «День ГИБДД МВД Российской Федерации» или «День ГАИ России», установленный приказом министра внутренних дел Российской Федерации об объявлении Дня государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 3 июля 2009 года. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусу. В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. В свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников и работников госавтоинспекции, а также ветеранов, которые внесли большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают почетными грамотами и государственными наградами.
7: 3 июля 1885 года Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением, рабочим объемом 984 квадратных сантиметра и мощностью 0,9 лошадиных сил. Единственный цилиндр располагался горизонтально по продольной оси машины над осью огромных задних колес. 3 июля 1885 года были проведены первые испытания автомобиля. Машина Бенца развивала смехотворную по нашим меркам скорость 16 км в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Со временем мощность двигателя у автомобилей Бенца возросла до 2,5 лошадиных сил. Такой мощности было достаточно для езды с максимальной скоростью 19 км в час, что позволило изобретателю в 1890 году перейти к промышленному производству своего автомобиля. Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии – для технического музея в Вене, для музея транспорта в Дрездене и, собственно, для фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте.
5: А в этот день события, ставшие историей.
4: Infinity в каждый приемник.

0: прошлому невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Дорожные новости.
1: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11 тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернативы нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Радиостанция «Инфинити».

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет

0: Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка со встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве.

0: Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. В Сока заявляют, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан G7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ G7 и по размерам сопоставим с Тенет T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки Esteo. В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе модели марки iCar от концерна Chery. Первая модель Esteo V27. Это крупный габаритный кроссовер E-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки 800 км. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – Voya, Geely, Evolute, GAC или Авто. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити». Around the world.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: открывая футбольную Америку.
1: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю Мундиали. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
1: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Иса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время, ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
1: Еще одно удивительное событие на турнире — проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч, ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
0: Плавали, знаем.
1: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
0: Попутного ветра.
1: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. У Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Радио Infinity.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. 15 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений.

0: из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуш, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуш, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуш, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: Новости спорта.
1: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире. И так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи. Он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет суперигра Норвегия-Бразилия. А что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Серены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Серене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Елены Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гарро Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран-швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевал золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: Познавать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Socas заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции – День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России, установленный приказом министра внутренних дел Российской Федерации об объявлении Дня государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 3 июля 2009 года. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусу. В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. В свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников и работников госавтоинспекции, а также ветеранов, которые внесли большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают почетными грамотами и государственными наградами.
2: 3 июля 1885 года Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением, рабочим объемом 984 квадратных сантиметра и мощностью 0,9 лошадиных сил. Единственный цилиндр располагался горизонтально по продольной оси машины над осью огромных задних колес. 3 июля 1885 года были проведены первые испытания автомобиля. Машина Бенца развивала смехотворную по нашим меркам скорость 16 км в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Со временем мощность двигателя автомобилей Бенца возросла до 2,5 лошадиных сил. Такой мощности было достаточно для езды с максимальной скоростью 19 км в час, что позволило изобретателю в 1890 году перейти к промышленному производству своего автомобиля. Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии – для технического музея в Вене, для музея транспорта в Дрездене и, собственно, для фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью.

должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
4: С нами тепло.

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Радио Инфинити.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие,

собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,